0: 10 пакети. Оптички интернет на 10-гигабитной мрежи со всем, что вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме, кое не праве компромисе. За више информация на oriontelecom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelecom.rs.
1: Маркетинг ТДИ Радия Исток 060 6444 791.

0: Temper City, Self Aware, Место брой 17.
1: Место брой 16, Хугел и Солто, Джамекен Бам Бам.
0: Петнеста позиция, Мадонна, Мартин Герикс, Бизар.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, на место брой 14.
0: Франсис Мерсиера, Робин Ес, Show Me Love, Devotion, место брой 13.
1: Тавло и Стромер, The Fleur, на место брой 14.